от Манджуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында 26 градус жылы күн бұлттан тұр. Кешке плюс 21 градус, аздаған жауын күтіледі. Шымкентте 25 градус жылы күн бұлтты, кешкісін 21 градус жылы болады. Ақтөбеде плюс 22, күн құбылмалы, кешке 18 градус нөлден жоғары болайын деп тұр. Алда афиша айдары, мәдени жаңалықтардан хабардар болыңыз. Одан кейін бірнеше әнді бірге тыңдап алып, салмақты тастағаннан кейін бір қалыпта ұстап тұратын дәрі шығыпты айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
6: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Концерт, посвященный 20-летию группы Кешью. 20 солисток, главные хиты, новая глава. Шоу мирового масштаба пройдет 29 мая на центральном стадионе Алматы. Low KZ Meet 2026. Крупнейшее автошоу в Алматы. Масштабное событие ждет всех автолюбителей уже в эти выходные. 23-24 мая в СТК «Сокол». Также в эти выходные пройдет 11-й тур казахстанской премьер-лиги по футболу. Кайрат Алматы, Кайсар Кызылорда. 23 мая. Центральный стадион Алматы. Начало в 18 часов. Баттерфайтинг чемпионшип в Атырау. 23 мая в культурно-спортивном комплексе ЖАИК имени Халела Досмухамедова пройдет бой Куата Наймана Хамидова против Али Хейбати. Билеты можно купить на сайте Ticketon.kz. Оплачивая покупку через Freedom Super App, вы получаете до 15% кэшбэка. Freedom Ticketon – главный поставщик ярких эмоций.
8: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM.
6: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
9: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
10: Аспан FM.
11: Көзіңді жұмда, арманда.
10: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздігендер.
2: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: ТВ.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандерснат. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздіген.